ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱟᱲᱮ ᱤᱧ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱟᱜᱟᱱᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱮᱞᱟᱵᱚ ᱛᱮᱥᱤᱧ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱟᱵᱚᱱᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱵᱚ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱤ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱸᱰᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱟᱢᱩᱞᱮ ᱮᱢᱟᱫ ᱵᱚᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱩᱪᱪᱷᱮᱫ 19-22 ᱡᱚᱝ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱚᱸᱰᱚᱠ ᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱨᱮᱭᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱮᱱ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱡᱟᱫᱤ ᱢᱮᱱᱰᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱵᱮᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱟᱭᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱠᱤᱱᱮ ᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱪᱤᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱭ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱳᱯᱚᱱ ᱫᱮ ᱮᱯᱮᱨᱟᱝ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱷᱟᱫᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱨᱩᱯᱩ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱡᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱟᱡᱷᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱥᱩᱢᱮᱝ ᱮᱢᱮᱱᱮᱝ ᱟᱡᱷᱟᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱪᱮ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱛᱱᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱟᱵᱮᱱ